0: Trigger FM. Werbung. Unser Sponsor www.nacktemark.de. Yeah! Trigger FM, das Radio der freien Medien.
1: Trigger FM. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».